«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

ли, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем, шепотом.

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Один раз в неделю просто будь собой, а остальные шесть восстанавливай репутацию.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро. Тот самый случай, когда ты проснулся за окном плюс 21, и ты не понимаешь, ты на Кипре или как. Погода, конечно, пока еще, ну, скажем, сдержанно себя ведет.
1: Да.
0: И этот май совсем другой. Он не такой, как у
1: Карауловой.
0: Он не такой, да. А ты не такой.
1: Ты не такой. Но ты его тоже полюби.
0: Ну, слушай, я не знаю. Тут как бы постараться надо.
1: А мне, знаешь,
0: надо.
1: Мне кажется, нам все-таки погода дает такое время немножечко отдохнуть от жары.
0: Подожди,
1: которая начнется
0: какая
1: потом.
0: Жара? Так не работает.
1: Потерпите. Скоро включится солнце. Ну да, на улице действительно смотришь, так вот такое чувство, как будто... И даже сегодня что-то моросило, если честно.
0: Мне вчера звонила сестра, она в Питере живет, и говорит, у нас сегодня плюс 30. Я говорю, а у нас прямо сейчас 21.
1: У меня друзья написали, в Москве плюс 35.
0: Я говорю, вот как-то такая вот история. Она говорит, да ладно. Я говорю, я тоже в шоке. Поэтому насчет полюби, это еще... Ты же знаешь мой нрав, тут надо постараться. А май вообще...
1: А докажи!
0: Что-то,
1: да,
0: что-то как вообще не старается.
1: Почему?
0: Да, чего это? И как-то так подумала я, интересненько, почему? Удивительно, правда, какие погоды, да, стоят сейчас в разных частях нашей планеты. И это правда... Правда, немножечко так, ну, скажем, создает дисбаланс, ну, или как минимум когнитивный диссонанс, потому что Кипр всегда славится солнышком, а мы не то что не успели устать от жары, мы ее еще пока даже не видели, нам не то что жару подавай, хотя бы просто какой-нибудь приятной весенней погоды, но, судя по всему, и весна 2026 не собирается раскрываться, я не знаю, теперь мои все ставки на лето, потому что кажется, что за две недели, сколько нам тут осталось,
1: да,
0: до конца?
1: Совсем немного.
0: Да? Даже меньше. А весны, ну, вряд ли прям что-то сильно сможет поменяться, но тем не менее. На погоду пожаловались, это
1: да.
0: Уже хорошо.
1: Нам, получается, остается задавать только хорошую погоду в рамках нашего эфира. С 7 до 10 утра мы вместе с вами проведем 3 часа отличного настроения поддадим. Конечно же, расскажем много новостей. Подарки, кстати, не забывайте, мы разыгрываем гаджетоманию. На протяжении всего мая новенький iPad кому-то достанется. 29 мая подведем итоги.
0: Знаешь, не с семьи, не с семьи, а с семьи. Вот, что хотела сказать, какую мысль словила у себя в голове. Да, потому что у нас какое-то все-таки семейное настроение всегда царит в рамках утреннего шоу, да и не только. На самом деле вся радиостанция такая очень-очень-очень-очень теплая, классная, душевная, как будто бы ты приходишь домой в свою семью, где тебе всегда рады, где всегда очень все хорошо, где с тобой поделятся потрясающими новостями, ну и, конечно же, расскажут что-то классное, то, что ты, ну, очень ждешь.
1: Ну и семье всегда очень приятно дарить подарки.
0: Абсолютно.
1: Которыми мы будем с удовольствием делиться. Ну, а вы поделитесь, кстати, еще и поздравлениями главных именинников нашего острова. Номер 49-1057, напоминаем, координаты нашего смс-чата. Он уже работает, принимает приветы, комментарии и, конечно же, поздравления.
0: Да, ребят, вчера мы знаем, что у Яночки Соболевой никто не заполучил право на попадание в финал. А мы сегодня все исправим. Так что слушайте внимательно утреннее шоу, участвуйте, и да будет так, чтобы вы дозвонились, прошли наши музыкальные конкурсы и попали в финал, который уже совсем скоро, между прочим, 29 мая, это уже совсем ничего. Кто-то, я думаю, что через пару дней будет хвастаться тем самым контентом, а я выиграл iPad от русского Радио Кипр.
1: Ну что, желаем вам удачи, ну а пока... Просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Знаки огня, овны, львы и стрельцы. День принесет новость о человеке, с которым вы когда-то были близки, и эти известия вас порадуют. Не постесняйтесь выразить свой восторг.
2: Вау, это ты?
1: Конечно.
2: Думаю, как-то так.
1: Ну, это, знаешь, как в анекдоте. Плохая бывшая, говорит, как с них встреча до сих пор хорошеет, цветет, радуется жизни, а?
2: Бывает такое, да.
1: Прошло сколько лет, а она все расцветает. Ну, ё-моё. Но тут восторг нужен. Восторг, ребят, не перепутайте.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Стоит избегать сегодня импульсивных решений по финансовым вопросам. Лучше не торопиться и все тщательно проверить.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Вы сможете успешно договориться о том, что раньше всегда откладывалось на потом. Суп с котом, да? Не забудьте задокументировать это событие. Вот прям расписались и дальше.
2: Документы — это важно.
1: О, боже.
2: Знаки воды, раки.
1: Что это?
2: Ну, из мультфильма, помнишь, там говорил тот сам Бипечкин. Документы ваши где? Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. День сложится так, что вы наконец-то выспитесь и почувствуете себя по-настоящему отдохнувшими. Помните, качественный отдых гарантирует новые успехи в будущем.
1: Но только чур сейчас уже спать нельзя. Вы уже выспались, поэтому погромче и слушайте русских перцев.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на предстоящий чемпионат мира. 41-летний форвард попал в окончательную заявку национальной команды.

0: Для Криштиану это будет 6-й чемпионат мира в карьере. Впервые португалец принял участие в главном международном турнире в 2006 году в Германии. Роналдо – рекордсмен по количеству голов в составе национальных команд в мире. На его счету 143 забитых мяча в 226 матчах. Соперниками Португалии в группе К на чемпионате 2026 станут сборные Конго, Узбекистана и Колумбии. Гроссмейстер со сломанной ногой сыграл партию лежа. Француз Алиреза Фируджа встречался с Джавахиром Синдаровым из Узбекистана на турнире Grand Chess Tour в Бухаресте. Партия пятого тура против претендента на мировую шахматную корону закончилась в ничью на 58-м ходу. Матч прошел в специально отведенной комнате в отеле в присутствии арбитра. Фируджа играл лежа на кровати, его нога лежала на подушке. 22-летний французский гроссмейстер получил травму лодыжки после проигрыша в партии третьего тура с Анишем Гири из Нидерландов 16 мая. Обстоятельства тогда не уточнялись. Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы этого сезона. Встретятся Фрайбург, Германия и Астон Вилла, Англия. Игра пройдет на стадионе Тюпраш в Стамбуле. Начало в 22 часа. Действующий победитель турнира Тоттенхэм в финале минувшего сезона команда обыграла Манчестер Юнайтед 1-0.
1: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Если я вешу 100 килограмм, скажем, на Земле, то на Марсе это всего 38. Я не толстый, я просто не на той планете.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Рок-календарь. Самый острый перец истории.
1: Ну что, друзья, продолжаем просыпаться дальше. Всемирный день пчел и всем пчелкам огромнейший привет. Ну ты же знаешь, да, что нельзя их трогать,
2: да,
1: такие создания.
2: Пчелы которые... должны быть правильными.
1: Да,
2: чтобы
1: вот,
2: мед
1: вот.
2: Был правильный.
1: Нам же доказано было, что если, не дай бог, с пчелой что-то случится, все, до свидания.
2: Да.
1: Пока, планета. Давайте следующее.
2: Ну, а следующий праздник я сегодня вот прямо отмечаю. Всемирный день, вообще день рождения джинсов сегодня.
1: А-а-а.
2: Вот. Я в джинсах.
1: Молодец.
2: Все. Деним. С праздником.
1: День крепкой дружбы. Ребят, вот какой классный праздник. Какая замечательная дата. Мы с вами дружим.
2: Дружба крепкая. Так, Всемирный день метрологии. Об этом подробнее расскажем в событиях.
1: Праздник разливаний.
2: Это крепкая дружба, ее же нужно закрепить.
1: Ну, конечно, ты ж уважаешь, а?
2: Конечно. Так, Европейский день моря сегодня. Вот обязательно передаем еще нашему морю привет. Хочется уже действительно, чтобы погода потеплела, вот и все-таки покупаться.
1: Всемирный день ориентирования. Вот это я для себя еще разочек отмечу, потому что я человек, который может потеряться в трех соснах. Ну, вот такая вот я. Вот серьезно, шла-шла.
2: Но самое сосны.
1: Да. И это в супермаркете. Прикинь, как я это нахожу, непонятно. Самое удивительное, что я все равно выход найду, но это будет отдельная история, полная дополнительных приключений и, так скажем, интересных моментов.
2: Ну, если вспомнили супермаркет, тогда отметим Всемирный день товара.
1: Товароведы, вам огромнейший привет. Так, ну что, поехали теперь тогда по событиям дня сегодняшнего пройдемся, да? В 1754 году в Российской империи основан первый банк.
2: 1875 год во Франции подписана метрическая конвенция.
1: С тех самых пор появились те самые стандарты.
2: Угу.
1: Высота, длина, вес, мер, ну, в общем. В 1899 году основано американское физическое общество.
2: 1927 год стартовал первый в мире беспосадочный трансатлантический перелет.
1: Ну, кстати, насчет полетов, аэропорт Домодедово был основан и торжественно открылся в 1965 году, именно 20 мая.
2: И это еще не все. 2003 год состоялся первый полет частного суборбитального пилотируемого космического корабля многоразового использования SpaceShip One.
1: Вот, Илону привет, огромнейший. Все, а на этом, друзья, наши прекрасные события завершены. Мы очень ждем ваших комментариев, а еще лучше поздравлений, потому что нам очень хочется постучаться к вам и сказать: здрасте, доброе утро. А кто это у нас сегодня родился?
2: Координаты вы знаете, но мы напомним: номер 4-9-105-7. Пишите. Очень ждем.
1: Да, ждем. Вот я даже прям еще разочек проверила наши гаджеты. Нет, пока никто не родился. Ну, мы подождем же.
2: Ждем. Пишите.
1: Мы ждем.
0: Что слушает страна?

0: на русском.
1: На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
3: Это Додо. Это вкус.
4: Это цвет.
3: Это хруст.
5: И что первый кусок?
4: Что последний кусок?
3: Сок. Додо мясо.
4: Додо без.
6: Додо деликатес.
4: Половинки, новинки, начинки, соус.
7: Додо пицца на каждый особенный вкус.
8: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Настя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Перцы FM представляет. Отправляемся сейчас. Куда? На базар. Базар Раки.
3: Ну, да. Туда прям.
2: Да, классненько. Мы туда пойдем. И что мы сделаем? Правильно. Пройдемся по рынку и проверим качество, некачественный товар. И этот навык все равно необходим. И неважно, насколько мы современное общество.
3: Согласен. Везде и всегда, каждый день. Тем более сегодня Всемирный день товара. Вот немножко будем разбираться.
2: Продавцов AI-фруктов на маркетплейсах требуют проверить из-за массовых жалоб покупать. Сейчас мы все расскажем. Площадки заполонили саженцы с картинками, которые сгенерированы различными нейросетями.
3: Понятно.
2: Клубники в форме розы. Вот понимаешь, вот, ну как бы и кто-то же это покупает. Клубника в форме розы.
3: Но человек постарался, но вырастил такую. Да-га. Как мне не попробовать?
2: Гигантские малиново-клубничные деревья. Синяя малина. Видел, нет? А вот, нет. Оказывается, есть фиолетовый.
3: Ну, ежевика знаю, вот есть такая.
2: А нет, это другое.
3: Синяя малина.
2: Синюю малину, да, смотри, не попади. Здесь фиолетовый крыжовник, а, кстати, крыжовник, а нет, ну он только вот такой бледный.
3: Ну, он когда переспеет, он такой,
2: да,
3: становится тоже темный,
2: но
3: кстати,
2: коричневый.
3: Очень, очень вкусный.
2: Вот, да. Так вот, часть людей верит изображениям, покупает растения, которые в реальности либо вообще не существуют, их нет, либо выглядят, но совсем иначе, никакую клубнику в форме розы вы не получите. Но история, конечно, доходит до уже там высших структур, и да, из-за того, что людей вводят в заблуждение, а почему только вот фрукты попали, я бы тоже в том числе некоторые препараты туда бы
3: внесла.
2: Да,
3: да, вообще, в принципе, все, что сделано, вот то, что приукрасили при помощи искусственного интеллекта, вот мне кажется, с этим нужно разобраться, потому что, ну, потребителя-то вводят в заблуждение.
2: Абсолютно. Причем врут откровенно, ну и, соответственно, продают совершенно не то.
3: Так. А это плоды или это просто растения, которые, мол, из них потом вырастет?
2: Ну, саженцы, да, например.
3: Саженцы, да,
2: вот,
3: то есть
2: да.
3: Вот потом из них вот вырастет вот
2: это. Ну, самое недобросовестное, конечно, рассказывают, что вот в этой коробочке, которая закрыта, вот такая клубника.
3: А, ну и да.
2: Забирай. Классно.
3: Вот на картинке видел? Красивая. Коробочка не открывай. Ну, такого тоже сплошь
2: рядом. Не, ну так когда-то тоже замуж выдавали, да? Забирай. Вот, а потом сюрприз.
3: Мешок
2: будет.
3: Снимешь на свадьбе.
2: Ой, мамочки мои. Ну, серьезно, спешл офер, кот в мешке. Как по-другому тут? В общем, ребят, не ведитесь, пожалуйста. Естественно, проверяйте, что вы покупаете, потому что, ну, красивую картинку сгенерировать могут уже все вообще и каждый. А то, что вы в итоге покупаете, это уже на вас. Проверяйте.
3: Ну, мне кажется, если хотите получить результат, и вот все-таки нужно еще больше разобраться. То есть, к примеру, если бы саженцы, я все-таки пошел бы на обычный рынок. Вот там, где люди, которые действительно вырастили, могут похвастаться. Вот смотрите, у меня вот такие плоды. Вот это так примерно растение. Либо прям поехать на грядочку посмотреть. Вот какое оно-то. Пособирать.
2: Да-да-да.
3: Вот, попробовать товар, который у меня вырастет. Вот. А вот это все искусственный интеллект. Ну, как с этим можно вот сравнить настоящую натуру?
2: Нет, а конечно, на самом деле, что? Выкладывают объявление, что вот, мол, у нас такие саженцы, и, конечно, они тебя на какую дачу не пустят. Ну, так что даже... А у тебя есть какие-то лайфхаки? Ну, так, на всякий случай. Как правильно выбирать помидоры, огурцы? Дача FM вещает на всю страну.
3: Слушай, ну, я выбираю всегда самое красивое. Лайфхак только один. Помидоры не нужно вот в холодильник сразу же класть, потому что их нужно оставить просто на подоконнике, либо на столе, чтобы они лежали. Они дозревают и становятся еще вкуснее.
2: А, ну, так если ты покупаешь зелененькие?
3: Нет, вообще просто.
2: А
3: даже
2: красные?
3: Даже красные. Ну, у нас вот помидоры на Кипре, мы все знаем, даже красные, они немножечко, ну, такие. Не супер-мега сладкие. Поэтому вот холодильник не нужно. Оставляешь просто где-нибудь на подоконнике на столе. Через день, а то и раньше идеальное просто.
2: Все, ребят, ловите лайфхак, пользуйтесь.

0: Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: Продолжим обсуждать интересные товары, которые появляются, и, возможно, даже, кстати, вот порекомендуем вам приобрести. Mm-hmm. Капсульная омлетожарка будущего сейчас появилась. Вот, выпустили такого AI-повара по имени Егор, вот так называется он, который умеет готовить яичницу с 7 разными способами. Mm-hmm. По факту, знаешь, такая как будто кофемашина,
2: да,
1: капсульная, только туда вот нужно закидывать яйца в капсулу, выбираешь вид омлета, глазунья, болтунья, с корочкой, либо что-то еще.
2: Болтунья? Ой, а ты что, а ты глазунья или болтунья?
1: А я по-разному люблю. Да, вот и шакшуку иногда, почему бы и нет, практикую, кстати. Вот, потом выбираешь время, которому хочешь получить завтрак, и все. Остальное робот делает сам. Туда подставляется такая сковородочка. Вот он, значит, делает этот омлет, то есть либо перемешивает, взбалтывает, либо просто вот разбивает яйца. И у тебя вот уже готовится прямо на сковородке та яичница, которую ты хотел съесть утром. И все.
2: Но на самом деле сковородку надо самому поставить,
1: да,
2: яйца,
1: да,
2: самому, и, да, кнопочку нажать.
1: То есть,
2: на
1: по
2: режим.
1: По факту, что она делает, вот именно...
2: Следит за временем.
1: Да. Либо разбивать яйца.
2: Ну да, все.
1: Как бы сложно было яйцо разбить.
2: Ага. Ты понимаешь?
1: Ну, знаешь, если, наверное, все-таки омлет какой-то вот сделать, возможно, вот есть же различные виды омлета,
2: да,
1: тогда вот эта опция, мне кажется, будет полезна. Ну, да, а так вот, ну, самое простое, мне кажется, даже ребенок может с этим справиться. Сковородка, разбил яйцо, вот она, глазунья.
2: Ну да, легко, просто, великолепно. Сколько стоит?
1: Непонятно. Вот, ну, знаешь, выглядит очень красиво. Мне кажется, Егорка будет дорогой. Потому что вот цена пока не сказана, но вот.
2: Потому
1: так,
2: что это Егорка.
1: Mm-hmm.
2: Нет, ты видел Егорку, который, ну, как бы, ну, так себе. Нет.
1: Но мне кажется, знаешь, можно вот такому повару было как-то добавить больше все-таки функций.
2: Конечно.
1: Вот все-таки искусственный интеллект, не просто разбивать яйцо и делать какой-то омлет.
2: А там отсеки с солью есть, с перцем, например. А вот, понимаешь?
1: Все капсулу, понимаешь? Ты же представляешь, вот одна капсула,
2: да,
1: как в мультиварке.
2: Да, да,
1: да. То есть,
2: да,
1: ты в эту капсулу все засыпал. То есть, если ты хочешь, к примеру, омлет с овощами, ты туда уже и овощи как бы добавил. Если ты хочешь сыр, добавил и сыра. Но при этом указываешь, какой вид омлета. 7 видов.
2: Класс. Ну, что ж, это, знаешь, это как отдельно вот блинницу покупать. Кому-то подходит, кому-то,
1: да,
2: вопросики. Потому что много места занимает.
1: Угу. Соглашусь.
2: Интересно, ну, вот ради опыта. Но так на постоянке, особенно если умеешь...
1: Сэндвичница.
2: Ну да.
1: Такая же история, да.
2: Ну вот вафельница, пожалуйста. Вот. И вот,
1: ну, а что, знаешь,
2: и стоишь такой, приходишь и такой весь девайс.
1: Так, тут Егор, вафельница Наташа.
2: И Валера.
1: И Валера.
2: Обязательно. Нет, без Валеры
1: никак.
2: Дорогая,
1: кто у нас на кухне? Ну, там состав ребят.
2: Команда трудится. Скоро будет вкусный завтрак.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Перцы. Друзья, на все, первый час незаметно пролетел, и вот наши прекрасные ромашки, это все вам. Земфира поет исключительно для вас.
2: И Костя Столяров, который
1: тоже
2: исключительно
1: поет.
2: Для вас, споет сейчас самые главные новости к этому часу.
1: А я уверена, что Костя поет. Ну, у него такой голос классный, поставленный. Но так или иначе, самые интересные новости только впереди, поэтому никуда не уходим. Оставайтесь с нами.
3: Привет.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Вступили в силу законы об электросамокатах. Водить их можно только с 17 лет. Греческие истребители продолжат находиться на Кипре по решению Афин. За собаку без поводка хозяин отвечает, даже находясь на работе. Теперь подробнее. Дорожная полиция Кипра объявила о вступлении в силу двух новых законов об электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Минимальный возраст водителя увеличивается с 14 до 17 лет. Ужесточаются штрафы, расширяются полномочия правоохранителей. Самокаты должны соответствовать европейскому стандарту и иметь соответствующую маркировку. При этом скоростной порог, при превышении которого выписывается штраф, поднят с 20 до 25 км в час. Подробности на сайте Лента Кипра. Четыре греческих истребителя F-16, переброшенные в Пафос после удара иранского беспилотника по британской базе Акротири, останутся на острове. Позже их будут менять по ротации. Решение приняли 18 мая на заседании Греческого правительственного совета по внешней политике и обороне под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Кроме того, в водах Кипра продолжит находиться греческий фрегат «Элли». Апелляционный суд оставил в силе штраф в сумме 350 евро для жителя Фамагусты. Его собака находилась в общественном месте без поводка. Судьи уточнили правила. Ответственность владельца животного не снимается, даже если его нет рядом. Более того, хозяин должен объяснить, как собака оказалась на улице, и доказать, что принял разумные меры предосторожности. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Лента Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно. Вероятность осадков возросла до 40%. Дожди ожидаются в основном в Ларнаке, Айянапе, Никосии и Тродосе. Скорость ветра увеличилась до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Максимальная дневная температура в центре и на побережье Кипра сегодня поднимется до 23 градусов. В горах будет до плюс 14. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки.
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Так, ну рассказывайте. У вас дождик тоже уже идет, а? Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Анапа. Мы проверяем погоду по всему острову. В Лимассоле точно идет дождь. Так, в Пафосе тоже.
3: Рассказали, да? Отсигналили, что в Пафосе также.
2: Ждем тогда сигналы вот из Никосии, Ларнаки и Анапы. Так что, ребятки, сообщайте, как у вас там с погодой.
3: Давайте наши народные корреспонденты. Пишите на номер 49-105-7. Ну и помимо этого рассказывания, какая погода, и еще поздравления добавьте.
2: Угу, тоже очень ждем. Ну, а пока, ну, вот нет у нас сегодня солнышко. Ну, что ж поделать. Будем в эту погоду тоже развлекаться. Так, рассказывай, у тебя есть проблема с носками?
3: Количество или качество? Что именно интересует тебя?
2: Всегда же носки разбрасываешь?
3: Нет, кстати. Нет, вот есть специальное место, куда мне сказали, нужно туда положить.
2: Что ты мне рассказываешь? Есть специальный человек, начиная с главного.
3: Да, жена. Она инструкцию выдала, говорит, как носками нужно пользоваться. Смотри, это на левую, это на правую, и потом вот в ту корзину.
2: Вот туда. Вот, появилась мини-стиралка для носков. Ну, белья. И вот таких небольших партий одежды, ну, собственно говоря, чтобы быстренько не загружать большую, да, стиралку, а только вот в маленьких небольших, простите, барабанах.
3: Так, то есть это отдельная какая-то такая стиральная машина, которая ставится, да, или
2: ой,
3: как?
2: Ой, что-то я прям аж это, да. Извините, простите, видите, все натурель, никакого AI. Поперхнуться в эфире, это ж надо еще можно умудриться. Нет, это стиральная машина, но у нее есть вот большой барабан,
3: да,
2: и отдельно два маленьких.
3: А, все, то
2: для
3: есть
2: носков.
3: Это в одной машинке все-таки.
2: Да, и, ну, соответственно,
3: здорово, я такой видел,
2: бельишко. Вот, и туда загружаешь, надо, ну, потому что это же очень часто, вот, сменяемая одежда, как бы поносил, забросил. И вот оно так быстренько постирает и выдаст тебе, и экономит воду, естественно, на более таких щадящих режимах, в том числе, стирает. Очень удобно. Вот, говорят, что классно, в том числе включены функции, как самосушка и самоочистка паром можно, ну, а-ля поутюжить, да, вот, и, грубо говоря, утром надел носки, там, не знаю, в обед пришел, забросил и опять надел, ну, то есть, понимаешь, да, на носках можно экономить.
3: Ира, кого вы обманываете? А. Я раскусил вас, значит так, три барабана там,
2: мне очень нравится, когда ты со мной на «вы».
3: Значит, три барабана, ну, ты понимаешь, ты представитель всех девушек.
2: Я
3: в лице
2: младше.
3: Всех девушек я тебе передаю всем. Так, три барабана. Ну, да. Все понятно. Значит, вот этот маленький, это тебе муж. Так,
2: да.
3: Вот этот маленький, это детям. Большой мне.
2: Ну, конечно.
3: Потому что, знаете, у меня платье, у меня там вот различные вот футболки и все остальное. Поэтому вот туда, в маленький этот.
2: Не, классно.
3: Засовывай все.
2: Я считаю, что это твое.
3: Это максимум, что ты можешь себе позволить.
2: Ну, какая у тебя там еще одежда? Ну,
3: конечно.
2: Носки, белье и хватит. Будь счастлив. А самое главное, что все.
3: Тем
2: очень
3: более мы на Кипре, ну, солнце, что ты хочешь?
2: Чисто и оперативно готово. Красота. Я считаю, что это лучшее изобретение для всех людей на этой планете. Красавцы, молодцы. Берем.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и натуральных продуктов. О пользе последних Яна Соболева. Растение, которое очень популярно у нас на острове и прекрасно вписывается в гастрономический контекст будничного и праздничного столов, в давние времена в Китае изначально использовали как декоративное. Кусты стручковой фасоли такие изящные и необычные, что грех было не дополнить ими природный интерьер в знатных дворах. Но довольно быстро популярность стручковой фасоли окутала весь мир как полезное и некалорийное сытное блюдо. Сочные, нежные стручки растения богаты витаминами А, В, С, Е, магнием, калием, фолиевой кислотой и на 100 граммов вмещают всего 30 калорий. Так что если вы за ЗОЖ, то смело употребляйте. Правда, у этого продукта и нюансы имеются. Аккуратным в потреблении стоит быть людям, склонным к метеоризму и запорам. С чем лучше сочетать и как часто налегать на стручковую фасоль, поможет разобраться сервис Meals Food. Идеальным решением для перехода на новый уровень пищевой грамотности станет консультация специалиста. Поэтому подписывайтесь в Instagram Meals Food, пишите в директ и меняйте качество жизни к лучшему.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Три самые грустные в России книжки. Жалобная, зачетная и сберегательная.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан, Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А сейчас будет милая новость. Американская компания использует овец вместо газонокосилок. Вот так. И клиенты от этого в полном восторге вообще. Обаятельная такая рабочая бригада, да. Из 10 овец. Красивые такие, знаешь, вот все барашки. Постриженные. Барашки, да. За несколько часов готова вот сточить всю
3: разрушенную... Да?
2: Поесть. Давай траву, так. Да. И покорить сердечки клиентов. Основные клиенты — это, конечно же, семьи, где есть дети, потому что, ну, выглядит действительно... У вас есть участок, есть газон. Да. Приезжает специальная такая вот машина... Выводят овечек, и они в течение нескольких часов они кушают, а вы развлекаетесь. Да. Такая услуга самая, вот сейчас действительно пользуется популярностью и спросом. Вот, помимо эстетического удовольствия, ну и, конечно же, душевное спокойствие получают клиенты. Все в работе сделано с умом и по закону. Перед выездом участок проверяется на наличие ядовитых для овец растений.
3: Да.
2: Участок для работ заранее ограждается сотрудниками компании, и у всех овец есть ветеринарные паспорта. То есть все вот прям по закону.
3: То есть они тоже безопасны.
2: Настоящий бизнес. При этом, самое главное, они действительно очень хорошо борются с сорняками, избавляются от них подчистую.
3: Ну да, с одной стороны, конечно, вот если хотите достигнуть эффект ровной травы, то тут не получится.
2: Да,
3: она уже
2: да.
3: Как грызет, так грызет. С другой стороны, есть еще и удобрения, да? Вот тут поела, тут удобрила.
2: Но больше, знаешь, мне кажется, вот такой контактный зоопарк, когда тебе привозят вот этих... Они все ухоженные, очень чистые. Знаешь, как будто вот с какого-то фильма, либо с какой-то картины. Очень такие прям облака у тебя просто гуляют по газону. Дети резвятся, безумно им это нравится. Ну и, конечно, родители тоже довольны, потому что вот... Ну, в городе, когда у тебя находится, вот есть свой участок и есть там газон у дома, ну, не часто ты можешь увидеть там животных таких, как овец. А тут у тебя вот, пожалуйста, пасутся на лугу овцы.
3: Можно еще и коровку попросить. Ну, знаешь, так тоже такая добротная.
2: И молочко заодно, да, сразу?
3: Да, да, я бы развивала бы этот
2: вообще
3: бизнес.
2: Такая деревня на выезд.
3: Конечно.
2: Вот. Там, идея на миллион.
3: Вот, ну, представь, да, несколько коров, они же все прям там выгрызут, как мое быть.
2: Угу.
3: Ну, молоко тоже сразу же будет, пожалуйста.
2: Так, потом мелкая моторика, значит, чтобы молоко добыть.
3: Ну, это если не страшно, Вот. Кого еще можно? Гусей, наверное.
2: Козочки, кстати.
3: Козы, пожалуйста. Ну, гуси, конечно, страшно. Тебя пугали гуси в детстве?
2: Очень и постоянно.
3: Это страшно. Я вот чувствую, что как бы вот ты, когда приезжал на лето к бабушке, всегда испытывал вот этот вот стресс. Нас изначально к чему-то готовили, к какой-то такой жизни, где надо было прям беги!
2: Это ты про туалет на улице?
3: Это гусь, который на тебя... Или этот индюк страшный. Ты не боялся?
2: Надпись на заборе страшнее страшная собака злая, страшнее только злой гусь.
3: Гусь это вообще уж... Я серьезно, я помню, как я просто... У меня у крестного была огромная такая стая красивых гусей. Вот а когда они за забором, наблюдать за ними одно удовольствие. Но как только они выпускаются, это же было невозможно. Невозможно, понимаешь, пройти. Они реально нападали. Я как вспомню, у меня сейчас мурашки. Я же так боялась. А он идет с работы, а я у него... А я же хочу его встретить.
2: Да.
3: Я же хочу... Крестный. А как вот встретить? Там же вот это вот... Я считала, что сказка вот про эти гуси-лебеди, это страшная сказка. Я ее боялась, я просила, не надо мне рассказывать.
2: Один серый, один белый, это еще два гуся, помнишь? Это еще страшнее.
3: Ужас.
2: Да, поэтому вот такой бизнес, выездная деревня, мне кажется, действительно тоже будет работать. А почему бы и нет? Там еще что туда, и бабушку заодно добавим, ну, чтобы угощения были вкусные.
3: О да. Ну, в общем, помечтали и хватит. Ну, а гуси это страшно, я серьезно. Не дай бог пережить это травматично. Я ж боялась всех. Коровы страшно, гуси страшно, собаки страшно. Как вообще можно было справиться со всем этим стрессом?
2: Страшная деревня.

0: На русском.
1: На Кипре 8:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.
2: Алло. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ну а сейчас встречаем прекрасную именинницу дня сегодняшнего. Екатерина, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: А вот мы так очень вовремя зашли, нам рассказали, что к вам стучаться надо вот как раз-таки 8:30. У нас просто специальный проект есть, который нам подсказывает точное время. И мы вот тут воспользовались ситуацией забежать к вам на вечериночку. Катюша, с днем рождения, пишут нам.
5: Будь всегда счастливой, а сильной и независимой женщиной только если очень понадобится.
3: Но сначала торт, шампанское и веселье. И вот эту всю красоту отправил в вашу честь Владимир.
4: Спасибо большое, мне очень-очень-очень приятно. Очень подняли настроение все.
3: Классно.
4: Вот, благодарю.
3: Кать, рассказывайте нам про ваши шальные планы на день сегодняшний.
4: Да, на самом деле шальных планов особо нету.
5: Ну,
4: буду
5: вот, работать. Шампанское веселье.
4: Ну, конечно, шампанское должно быть близко к вечеру, в середине недели. Среда, маленькая пятница.
3: Вот, пожалуйста, да и вообще имеете право, у вас сегодня день рождения. Мы искренне присоединяемся всей командой русского радио. Желаем вам в новом личном году быть самой настоящей царицей, императрицей. И чтобы все у вас было шикарно.
5: Чтобы все желания исполнились. И в вашу честь на весь остров прокричим с радостью и удовольствием.
3: С днем рождения!
4: Спасибо вам, спасибо большое.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона «Фламенко Бали». Искусство страсти, танца и любви.
2: Вас ждет Club St. George's Hotel and Resort в «Пафосе». Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Club St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Club St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад.

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Что, дорогие наши активные, самые лучшие, самые замечательные друзья, радиослушатели, любимки, роднулечки, это вот так вот мы вас приглашаем дозваниваться к нам в эфир по номеру 49-105-7.
2: А потому что мы разыгрываем iPad, напоминаем, весь май в честь 20-летия медиагруппа «Русская волна». Вот такой подарок у нас, который 29 мая кто-то заберет. Счастливый обладатель новенького iPad. Мы при помощи рандомайзера выясним, конечно же, кто и кому улыбнется удача.
1: Да, будем знакомиться. Доброе утро.
3: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
3: Сергей.
1: Сергей, очень
2: доброе
1: приятно.
2: Утро.
1: Сергей, очень здорово, что вы слушаете нас. Мы прям слышим свои голоса. Нас это не сбивает, но вам может мешать, потому что у нас прям по курсу вопрос музыкального характера. И вот очень внимательно нужно будет послушать этот кусочек. Поэтому предлагаем сейчас вам конкретно на чуть-чуть поставить, да, приемничек на такой небольшой громкости, либо вообще его выключить, чтобы вам ничего не мешало.
2: Okay. Для okay. того, чтобы попасть в финал, который состоится 29 мая. Вам нужно действительно справиться с нашим музыкальным экспериментом.
1: Так, окей. Сергей, откуда вы такой?
3: С пафоса.
1: С пафосной, я поняла.
2: Пафосный Сергей.
1: Окей. Ну что, к вопросу музыкальному готовы?
3: Конечно.
1: Внимательно послушайте отрывочек из песни и попробуйте догадаться, кто поет этот трек и как он называется.
2: Поехали.

0: «Джетомания» на русском радио Кипр. «Волна наград». «Лови айпад». Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
1: Yes! Ну что, Сергей?
2: Блин, такая, конечно, тяжеловатая мелодия.
1: В смысле?
2: Давайте на угад. «Художник сторит свою дождь».
3: Интересно, конечно же, варианты версии. Мы принимаем. Но это неправильный ответ.
1: Ай, очень жаль, очень жаль. Ну, в общем, сейчас тогда призываем вас делать приемничек погромче. Буквально через пару мгновений мы видим уже другие звоночки.
3: Да, с вами прощаемся. Желаем вам отличного дня.
1: Вам расскажут, что это за песня была. Сергей, ну, в любом
2: спасибо,
1: случае...
2: Спасибо.
1: Всего
3: пока,
1: доброго.
3: Пока.
1: Так, ну а мы готовы?
3: Доброе утро!
1: Здравствуйте! Доброе утро. Ух ты, ничего себе, у нас сегодня мужчины прорываются в эфир. Как зовут вас?
2: Виталий.
1: Виталий, очень...
3: Виталий из какого города?
1: Здравствуйте.
2: Никосия.
1: Никосия. Итак, Виталий, слышали ли вы песню?
2: По-моему, это Андрей Губин.
1: Так, а песня?
2: Такие девушки, как... Такие девушки, как...
1: Ага, не останавливаемся!
4: Просто
1: влюбиться раз и навсегда.
0: Охота на айпад. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Ну что, Виталий, а вы да, все-таки добились своего, да?
2: Да, Ирина, вы меня помните.
1: И отныне я всех помню, Виталий. Осторожно.
2: Спасибо.
1: Я вас предупредила. Виталий, ваш номер 11, а это значит, что больше участвовать в гаджетомании вам нельзя. Нужно будет просто дождаться 29 мая, когда мы, русские перцы, назовем победителя. И, возможно, им станете именно вы.
3: Важное условие обязательно быть на связи и поднять трубку для того, чтобы услышать поздравления. Иначе мы, конечно же, будем вынуждены следующий номерочек выбирать.
2: Ну, а это будет в утреннем эфире.
1: Конечно. Конечно.
2: Спасибо.
1: Ну,
2: хорошо.
1: Русские перцы звучат только с 7 до 10 утра. Тут как бы без вариантов.
2: Я ваш поклонник.
1: Ну, давайте, признавайтесь.
3: Рассказывайте. Не сдерживайте себя.
2: Нет, просто очень позитивом заряжаете с утра, когда вот даже разная погода, и дождик, и жарко, и тепло. Поэтому мы вас слушаем с удовольствием всегда.
1: Ну, поздравляйте медиагруппу с 20-летием. Спасибо вам за то, что слушаете, и за то, что так преданы, и за то, что с нами на одной волне. Это же, конечно же, только взаимно. Виталий, вас отпускаем. Никосия, огромнейший привет. О, кстати, мы не получили погоду из Никосии. У вас там дождик, да? Нет?
2: Нет.
1: А, вот видите, какие молодцы.
3: Да, все едем в Никосию.
2: Хорошая погода. Чего вам желаем.
1: Класс.
3: А вам желаем удачи в финале.
2: Спасибо, Сергей. Спасибо большое.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови айпад. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Друзья, вот и второй час тоже пролетел. Посмотрите, как быстренько хоп-хоп-хоп и ла-ла-лей. Мы готовы двигаться скорее в третий час утреннего шоу.
2: Так что делайте приемники погромче. И, конечно же, в нашей приятной компании мы отмечаем экватор недели.
1: А пока Костя Столяров вовсю готовится со своими новостями, вам совет, знаете, сейчас небольшой. Быстро за попкорном. Там такая новость, я не знаю, ну, может, она, конечно, и грустная, но звучит очень смешно. Бывший партнер девушки вошел, значит, в ее аккаунт, глянь ты, ну, ты подумайте, и спас себе жизнь.
2: Нужны подробности.
1: Не, вообще, как он мог зайти в ее аккаунт?
2: Во-первых, да, и себе жизнь,
1: ну, поэтому
2: интересно.
1: Спас себе жизнь, это, видимо, покаялся.
2: Все, конечно же, подробности знает Костя Столяров. И расскажет,
1: потому что... У тебя бывшая может зайти в твой аккаунт?
2: Да нет, конечно. Вот никто не может зайти в мой аккаунт.
1: Даже будущее. Ей тоже нельзя.
2: Поэтому вообще никто никому. Поэтому интересно, конечно, звучит как какой-то сценарий к какому-то фильму.
1: Да, я хочу послушать подробности. Костя, выходи. О, сейчас, может, обсудим бывших, а? Хотим, да? Нет? Будем, не будем? 4 девятки 105,7. Ребят, голосуем!

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Я, когда мечтаю, ни в чем себе не отказываю.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр субсидирует детские сады на 23 миллиона евро. Бывший партнер девушки вошел в ее аккаунт и спас себе жизнь. Реконструкция исторического квартала Айюс Янис в Ларнаке. Работы начнутся 1 июля. Теперь подробнее. Кабинет министров Кипра утвердил продление двух программ субсидий для дошкольников. Общий бюджет составит около 23 миллионов евро. Помощь получат примерно 23 тысячи детей в возрасте до 4 лет и 4 месяцев. Программы помогают родителям оплачивать ясли и детские сады. Семьи могут ежемесячно получать от 100 до 350 евро. Кроме того, на острове запускается пилотная программа «Завтрак для всех». В ее рамках воспитанники детских садов получат бесплатное питание. Пилотный план пока охватит только округа Ларнаки и Фамагусты. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция Пафоса расследует нестандартный случай угроз убийством. После расставания пары у молодого человека сохранился доступ к аккаунтам своей бывшей девушки. В одном из них он прочитал переписку между ней и ее новым спутником. Они планировали детали убийства экс-партнера, с которым у девушки возник серьезный конфликт. Узнав об угрозе, мужчина обратился в полицию. Оба участника переписки арестованы и ведется следствие. Муниципалитет Ларнаки подписал контракт на комплексное благоустройство исторического квартала Айюс Янис. Это один из старейших районов города. Стоимость контракта – около 6,5 миллиона евро. Работы начнутся 1 июля и продлятся 24 месяца. Реконструкция квартала Айюс Янис несколько лет откладывалась из-за технических и административных сложностей. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно. Вероятность осадков возросла до 40%. Дожди ожидаются в основном в Ларнаке, Айянапе, Никосии и Тродосе. Скорость ветра увеличилась до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Максимальная дневная температура в центре и на побережье Кипра сегодня поднимется до 23 градусов. В горах будет до плюс 14. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: вот и третий час утреннего шоу. Друзья, доброе утро. Если только что проснулись, правильно сделали. Включайтесь, подключайтесь, присоединяйтесь. Мы вам очень рады.
1: Приветствуем всех, кто просыпается в нашей компании. Конечно, желаем вам классного, отличного дня, который вот начинается здорово с наших голосов.
0: Ну, а теперь двигаемся дальше. У нас, конечно, новости повеселее. То Костя нам рассказал все детали, подробности. Я там думала, что сейчас будет что-то веселенькое.
1: Сюжет для экранизации, если честно.
0: Не дай бог. Ужас. Ну, вообще, конечно, в чужие аккаунты лучше не ходить, и расставаться надо красиво.
1: Да.
0: А то вот так вот. Ладно. Смена обстановки, смена декораций, русские перцы на сцене. Серж, если тебя когда-нибудь ты услышишь свой адрес, фразу «и ты в пень».
1: Надеюсь, не услышишь.
0: Не обижайся.
1: Так это в лес, когда посылают.
0: Не обижайся, не обижайся, потому что на самом деле, скорее всего, тебя приглашают. Приглашают поиграть в PlayStation.
1: А, ну ради этого, да, можно и сходить.
0: Серьезно, парень один построил землянку, чтобы играть вот в свою любимую игру. В убежище можно попасть через пень. Да? То есть ты туда как бы вылезаешь, а внутри нора, ну... Вот это вот пространство. Печь из глины там даже есть для готовки. Спальное место. Ну, вот этот коврик, это твое. Проектор для консоли. И электричество нет, только через Powerbank можно заряжать. Но вот пока хватает сил, можно там оставаться под землей. И никто тебя не услышит. И, конечно же, никто тебя так не найдет.
1: И не потревожит, да? То есть все для этого. У нас сделали себе такое укромное место для того, чтобы уединиться, поиграть. И ни дети, ни жена, никто тебе... Главное, кстати, жене не рассказать вот про это место. Вот, потому что потом ты будешь там жить.
0: Ага, да-да-да-да-да.
1: Так, у тебя печь там из глины.
0: Ага.
1: А вот, земля твоя, она же кровать. Давай, вперед.
0: Вообще, я, конечно, поражаюсь фантазией этого молодого человека, потому что это же надо было додуматься. Посмотри, какую работу проделал. Надо было все оборудовать.
1: Да, молодец.
0: И, судя по всему, ему там очень комфортно. Только недавно он поделился своим лайфхаком. Мол, вот такая вот история, вот такой вот у меня ретрит. Классно.
1: Угу. Ну а что, все, жена запрещала, наверное, с друзьями встречаться, а теперь у них есть своя землянка, вот, а дома они могут поиграть. Ну да, парень молодец, кстати, у нас, я помню, в школе были такие уроки, когда мы вот ходили в походы, и нас там подготавливали ко всему, не помню, как они назывались, но...
0: К жене, да?
1: К жизни с женой, вот так будет правильно сказать.
0: А чего готовили, ну правда, поделись.
1: Ну, я помню, что там были вот именно все вот моменты, как правильно веревки связывать, как костер разводить, как палатку вот поставить.
0: Нет, так кстати, это для жены.
1: Как землянку даже подготовить, вот это все. Да, ну, для тебя землянку, для нее палатку. Вот,
0: конечно.
1: То есть пошли в поход с женой, пожалуйста.
0: Да.
1: Вот, значит, рыбу поймай, приготовь, она спит, ты землянку копай.
0: Классно, супер. Супер курсы, я считаю. Только так и должно быть.
1: Ну вот парень прошел, видимо, успешно.
0: Может быть, он и сдавал какой-либо экзамен, я не знаю. Ну, у него тоже, может быть, такие курсы
1: были. Одна только глупость, знаешь. Он-то, если мы рассказываем об этом, значит, и жена уже знает.
0: Ну да. Ну, ничего страшного, он еще накопает. Я уверена. Ну, классно вообще так заморочиться, придумать такую фишку. Очень круто. Ты же наверняка потом сидишь, думаешь, о, классно, вот это я молодец.
1: Да-да-да, поверь, сейчас каждый мужчина подумал, хочу себе такую.
0: Ага, ну все, копайте. Теперь вы знаете, как сделать себя счастливым

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Такого мощного аппарата в эстетической косметологии еще не было. Уникальное сочетание эффективности и безопасности. Суперлифтинг без хирургии. Так могла бы и совершенно обоснованно начинаться любая рекламная кампания процедуры Face Up. Информация для всех, кто давно искал идеальную лифтинговую процедуру для нормальной и жирной кожи, стимулирующую рост нового коллагена. Гарантированная подтяжка кожи, уменьшение глубоких и устранение мелких морщин – все это в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Необлитивный лазер в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга смело можно назвать вершиной в эстетической косметологии. Запишитесь на консультацию, и вы заметите эффект сразу после первой процедуры. А после курса результат будет долговременным за счет стимуляции неоколлагенеза. Весь перечень услуг можно найти на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Очень ласковая девочка вгладила хомячка в пол.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Кто такие маршируют?
1: Это перцы фаршируют утро.
0: Шутками и смехом пожелаем им успехов.
2: Русские перцы
1: на русском радио.
3: Появилась новая звезда интернета. В Германии прошла гонка, ну, прям суперкаров, и ее звездой стал обычный Рено Логан. Mm-hmm. Вот так, да.
4: Неожиданно.
3: Вообще никак. Странно, все удивились.
4: Это они еще Ладу Калину не видели.
3: В деле.
4: А? Да. А там бы такое выдали. Господи, держите меня все.
3: На фоне, да, на фоне суперкаров он выглядел медленным и смешным. Ну, правильно, тише едешь, дальше будешь. Но оказался невероятно живучим. Отлично входил в повороты, пока Мерседес и Порше и БМВ вообще вылетали. А момент, когда Мерседес минуту не мог обогнать Рено, вообще стал уже легендарным хитом. Роликом и хитом в интернете. Да. В итоге Мерседес не доехал, лидируя большую часть гонки, а Логан финишировал. Пережив штрафы, поломки, даже удар, но, к сожалению, не победил. И стал таким вот народным любимцем в интернете.
4: А кто победил?
3: Непонятно. Вот итоги не рассказаны, но то, что вот Логан бы просто покорил, потому что даже победитель уже стал неважен. Ролики набирают сумасшедшее количество просмотров, ну и сам гонщик, который сидел за этим автомобилем, тоже стал довольно популярным.
4: Классно. Ну, вообще, конечно, здорово.
3: Ну, ты представь, кстати, за Мерседесом сидел Ферстаппен. Это... Ага. Такой очень известный гонщик и победитель многих заездов. А тут вот даже он не финишировал. А какой-то Рено. Вот, ну как какой-то? Ну тоже как бы конкурент настоящий,
4: ты
3: да.
4: Ты уже все рассказал. Ты уже спалился.
3: Но доехал до конца.
4: Все услышали. Да.
3: Было слышно, да, за кого я болел? И за какую марку?
4: Ай, классно. Ну все, покатались и хватит. Будем двигаться дальше, да? У нас впереди что? А, у нас туманы, между прочим, впереди. Поэтому аккуратнее, ребят, на дорогах не гоняем. Мы за все-таки безопасное движение. Соблюдаем правила, да? Вот эти самые ПДД. Ага. И самое главное, не забывайте, чтобы вот все работало и чтобы вам было комфортно, делать приемчик погромче.
3: Ну и Рено нам доказал. Тише едешь, дальше будешь.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивной резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку и купил на январь.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Друзья, приятные новости, которые точно хочется обсуждать. Есть такая парочка замечательная, да, у нас на эстраде. Да, Анечка Пересильд и Ваня Дмитриенко. И, конечно же, одни очень любят и поддерживают их, а другие говорят... Чёр меня, чёр, вернее, чёр её, чёр. Ваня должен быть моим.
4: Отпусти! Краш наш замечательный. Ну да, Ваня Дмитриенко в последнее время стал очень популярным артистом. Все обожают его треки, которые, кстати, становятся хитами просто один за одним.
3: Но не о Ване сейчас пойдет речь. Просто сегодня у Анечки день рождения. Ей исполняется 17 лет. Прекрасный возраст.
4: Так, да. Аплодисменты наши, которые... Аня, ну, мы надеемся, может быть, как-нибудь вам кто-нибудь передаст, либо вы услышите.
3: Обязательно. Поздравляем и желаем всего самого классного, замечательного. Оставаться такой же вот чистой, юной. В разных интервью очень заметно, насколько она вот прозрачна, насколько она честна. Недавно, кстати, после концерта в Минске парочку заподозрили в помолвке.
4: Uh-huh. Да. Да, потому что у Ани на руке было колечко.
3: Да, появилось. И, естественно, многие фанаты говорят, нет, я не верю. Это все невозможно. Ну, а пара очень, несмотря на то, что абсолютно не скрывает, да, то, что они в отношениях, но подробности и детали личной жизни вообще не афишируют. И на этот раз тоже не получили мы никаких подробностей. Вот, ну, и как бы поживем и увидим, как говорится. А то, что красивое кольцо на пальце, ну, так украшение на самом деле никто и не отменял. В общем, друзья, мы точно хотим поздравить еще разочек Анну Пересильд с днем рождения и напоминаем, что у вас тоже такая есть возможность и опция передавать приветы поздравительные, либо отправлять заказы нам на номер 49-105-7, и мы точно-точно всех и каждого поздравим.
4: Вот, слушайте, Ваня нам написал, и вот, пожалуйста, поздравление для Анечки мы озвучили, для замечательной актрисы и певицы. Ну что, Ане пожелаем действительно...
3: нам Ваня написал, мне Ваня написал.
4: Номер 49-105-7, мы знаем, у кого теперь он находится. Ну, Аню действительно поздравляем.
3: Это была моя смс-ка.
4: Желаем ей только успехов и в кино, и, конечно же, на эстраде. Вот потому что продолжают они нас радовать треками. Все знаем один из замечательных хитов, который уже, мне кажется, полюбил каждый.
3: Силуэт. Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд.

0: Аполлонова, Любимов, перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Так, друзья, а теперь с вашими сообщениями поработаем. Во-первых, Калимера только что прилетела нам от Roundabout Резуэлиас Ларнаки. Извините, я сразу палюсь, не знаю, как правильно называется. В сторону Никосии авария на хайвее, не доезжая до Каши. На, или Коши. Как?
2: Подскажите, подскажите, расскажите. В общем, там авария, получается, пробка очень большая.
1: Если вдруг вы, ну, хотя бы догадались, это уже хорошо, мы вам подсказали, куда ехать точно не надо. Ну, а если встряли, то просто погромче, потому что дальше нам пишут: «Доброе утро, вот пришел стих». Доброе утро, стих.
2: Ну, а мы с удовольствием зачитаем. Русские перцы всегда впереди. Ты их послушай и дальше иди. Ага. Не, ну, пробка вот... же все-таки, ну правильно, вышел и иди.
1: Не-не-не, оставайтесь на одной волне. Там Костя, там Яна, подождите. День с позитива начнется всегда, и вам засветит любая звезда.
2: Вас озарит и улыбка, и смех. Русские перцы всегда лучше всех.
1: Вот, хорошего дня нам пожелали. Спасибо вам, и пусть всегда вас слушает весь остров. А еще, ребят, вы классные, и с вами всегда интересно.
2: И вам спасибо за такие приятности, которые прилетают нам на номер 49-105-7.
1: Ой, ну все. Ну, спасибо вам большое за смущение.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Перцы. Ну, мы, кажется, вам уже все сегодня рассказали. Но еще вот осталось обсудить, что вот природные репелленты очень сильно помогают справляться с мошками, комарами. Угу. Вот это мы еще не обсудили.
2: Надоедливыми насекомыми.
1: Ну, сейчас, потому что у нас вот дожди, вот эта вот вся история начинает просыпаться.
2: Ну, кстати, на острове, да, у нас хватает действительно.
1: Уже этот грызут?
2: Таких вот насекомых.
1: Грызут?
2: Да.
1: Тебя грызут?
2: А у нас на острове, кстати, ты же знаешь, есть мошки такие невидимые, ну, как бы очень-очень-очень маленькие, которые кусают постоянно, кстати.
1: Ага.
2: И очень даже так неприятно.
1: Вот, что было приятно. Лаванда, горная лаванда наша. Все, гвоздика, так, лавровый лист, ну, или там...
2: Так что, на себя все вот это.
1: Да, лучше так, но на самом деле
2: раскладывать... Прикрепляешь ветки эти.
1: Нет, серьезно, помогает вот от всякой вот этой мошкары.
2: Отпугивает, да, получается?
1: Да, оно меньше прилетает. И, может быть, даже с ними можно договориться на то, что он тебя кусать конкретно не будет.
2: Вот знал бы я раньше, понимаешь, эту информацию. Меня в Беларуси спасала только ветка сирени, либо черемухи. Вот такая большая, побольше, потому что отмахиваться надо было.
1: Ты лупил, да, так прям
2: очень сильно, как по-другому. Там они надоедают, так надоедают.
1: Ай, господи. Поэтому, друзья, если вдруг чего, конечно, вот все эти средства, которые продаются в аптеках, они тоже работают, но можно справиться и...
2: Есть природные, да.
1: Да, природными. Запасайтесь, потому что это точно нам скоро пригодится.
2: А с другой стороны, это еще и красиво, лаванда, вот знаешь, если поставить дома.
1: Не, лаванда прекрасна,
2: вся
1: еще моль там тоже кыш отгоняет. Вот там, я не знаю, чесноком я бы уже не стала пользоваться, тут как бы чревато другими последствиями, а вот лаванда пахнет прекрасно и замечательно.
2: Да.
1: Так что вы наверняка это знаете, но мы на всякий случай вам еще и это подскажем. Так, и вот очень срочно в номер, да, очень срочно в номер, сейчас прилетела нам смс-очка на номер 49 105 и 7, и мы, конечно же, ее увидели, прочли, и прямо сейчас сделаем все красиво.
3: Алло, алло.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Батыр отсигналил нам, что у него сегодня день рождения. Вот, значит, 20 мая 1982 года.
2: Батыр, спасибо за такую конкретику. Мы, конечно же, вот,
1: так,
2: сообщение
1: сколько,
2: получили.
1: Подожди, это сколько? 44 получается?
2: Да.
1: 44 года. Ой, классная какая дата. Правда, 4-4.
2: А ювеличек в следующем году получается.
1: Вот, мы вас очень сильно поздравляем. Спасибо, что с нами на одной волне. Спасибо, что написали. И правильно, и не надо стесняться. Мы же всем рассказываем о том, что у каждого есть возможность написать нам, а мы, русские перцы, как только получаем информацию, сразу обрабатываем и поздравляем!
2: Вам же желаем, чтобы этот день был действительно самым классным, самым ярким, самым незабываемым. Желаний побольше. Вот загадайте, чтобы они исполнились.
1: Ура! Ура! Ура!
2: С днем рождения!
1: Ну, а теперь мы попрощаемся, потому что, наконец-то, утро завершается. А дальше впереди прекрасный день, замечательный, с Яной Соболевой. Днем обо всем не пропускайте.
2: А еще Костя появится, расскажет новости, самое главное, к этому часу. Ну, а если вы не знали, подпишитесь на ленту Кипра. Будете знать новости раньше Константина Столярова.
1: Правильно, правильно, пристыди их.
2: Ага. Любой удобный формат в вашем кармане, кстати.
1: Совет. 3-4.
2: Калибарушка! Yeah!

0: Реклама на русском.
1: Это Додо. Это вкус.
2: Это цвет.
1: Это хруст.
3: И что первый кусок?
2: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
2: Додо без.
4: Додо деликатес.
2: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
5: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Бунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center by Бунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
6: Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня даже проснулся. Руки за головой, ножки под диваном.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Управление электроэнергетики начнет отключать незаконные солнечные панели. Нападение на прокурора в зале суда Лимассола. Мужчине добавили 4 года тюрьмы. Кипрские стартапы подорожали. Страна поднялась на 34 место в мире. Теперь подробнее. 1 июня на Кипре стартуют массовые проверки фотоэлектрических панелей. Нелегальные подключения и установки с превышением разрешенной мощности будут отключать от сети. Расходы на проверку возложат на нарушителей, а материалы передадут в полицию. Причина – не только нагрузка на сеть. Из-за нелегальных панелей участились отключения у добросовестных владельцев. В апреле и мае частные фотоэлектрические системы отключали от сети до 17 раз в месяц. Подробности на сайте Лента Кипра. Уголовный суд Лимассола приговорил 42-летнего мужчину к 4 годам лишения свободы за нападение на прокурора республики. Новый срок начнет отсчитываться после отбытия предыдущих 4 лет. 3 апреля текущего года, сразу после оглашения приговора по делу о похищении бывшей девушки, осужденный резко вскочил с места, подбежал к прокурору и ударил ее кулаком по лицу. Женщину доставили в госпиталь, где диагностировали перелом носа и отек верхней губы. После этого нападавший раскаялся, но теперь ему придется последовательно отбывать 2 4-летних срока. Экосистема стартапов Кипра за год выросла более чем на 62% и достигла оценки в 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Страна поднялась на 6 позиций и заняла 34 место в мире. В плане стартапов Кипр уже 3-й год подряд показывает один из самых высоких темпов роста в Евросоюзе. Наиболее сильные позиции наш остров показывает в сегменте «Социальные сервисы и развлечения» – 26-е место в мире. Сюда входят игры, медиа, соцплатформы, фитнес-сервисы, туризм и цифровые маркетплейсы. В категории видеоигр страна поднялась еще выше – на 16-е место. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. На острове солнечно. Вероятность осадков возросла до 40%. Дожди ожидаются в основном в Ларнаке, Айянапе, Никосии и Тродосе. Скорость ветра увеличилась до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Максимальная дневная температура в центре и на побережье Кипра сегодня поднимется до 23 градусов. В горах будет до плюс 14. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Екатерину Гамову включат в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США в Холиоке. Гамова, напомню, завершила профессиональную карьеру в 2016-м. Она двукратный серебряный призер Олимпиад и двукратная чемпионка мира и Европы. Гран-при Канады «Формула-1» пройдет с 22 по 24 мая на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале. Это пятый этап текущего чемпионата. Впервые в истории этап в Канаде пройдет со спринт-заездами. Гонка была перенесена с традиционного июня на конец мая ради оптимизации логистики календаря. Лидер сезона Кими Антонелли из «Мерседеса» опережает напарника Джорджа Рассела на 20 очков. При этом Рассел – действующий победитель прошлогодней канадской гонки. Лена Сафронио покидает «Арис» после 7 лет в клубе, сообщила пресс-служба команды. Голкипер присоединился к «Арису» в 2019-м, тогда команда из Лимассола еще выступала во втором дивизионе. В 2021-м вратарь вместе с клубом вышел в высший дивизион, а в 2023-м стал чемпионом и обладателем суперкубка первых трофеев в истории клуба. В эту пятницу, в день заключительного матча сезона против «Аека», у болельщиков «Ариса» будет возможность как следует попрощаться с Леносом.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
2: Yeah.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Говорят, его видели на набережной.
5: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
6: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
6: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
6: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
7: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Весна.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых, а?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Вступили в силу закона об электросамокатах. Водить их можно только с 17 лет. Бывший партнер девушки вошел в ее аккаунт и спас себе жизнь. Управление электроэнергетики начнет отключать незаконные солнечные панели. Теперь подробнее. Дорожная полиция Кипра объявила о вступлении в силу двух новых законов об электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Минимальный возраст водителя увеличивается с 14 до 17 лет. Ужесточаются штрафы, расширяются полномочия правоохранителей. Самокаты должны соответствовать европейскому стандарту и иметь соответствующую маркировку. При этом скоростной порог, при превышении которого выписывается штраф, поднят с 20 до 25 км в час. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция Пафоса расследует нестандартный случай угроз убийством. После расставания пары у молодого человека сохранился доступ к аккаунтам своей бывшей девушки. В одном из них он прочитал переписку между ней и ее новым спутником. Они планировали детали убийства экс-партнера, с которым у девушки возник серьезный конфликт. Узнав об угрозе, мужчина обратился в полицию. Оба участника переписки арестованы, ведется следствие. 1 июня на Кипре стартуют массовые проверки фотоэлектрических панелей. Нелегальные подключения и установки с превышением разрешенной мощности будут отключать от сети. Расходы на проверку возложат на нарушителей, а материалы передадут в полицию. Причина – не только нагрузка на сеть. Из-за нелегальных панелей участились отключения у добросовестных владельцев. В апреле и мае частные фотоэлектрические системы отключали от сети до 17 раз в месяц. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно. Вероятность осадков возросла до 40%. Дожди ожидаются в основном в Ларнаке, Айянапе, Никосии и Тродосе. Скорость ветра увеличилась до 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Максимальная дневная температура в центре и на побережье Кипра сегодня поднимется до 23 градусов. В горах будет до плюс 14. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Барселона, Фламенко, Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на солдаут и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко, Бали. Искусство страсти, танца и любви.
6: Бабье лето. Это последний шанс определиться, с кем будешь зимовать.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: на Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Another big new Netry this week at number 6, Tame Impala with Dracula. Kevin Parker dropped this disco indie banger last year off the Deadbeat album, all about dodging daylight and chasing the night. And it's been getting even more love lately thanks to the Fire Jenny remix that dropped in February.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: В Иваново во время белого танца затоптали двух мужчин.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией

0: Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Ее глаза излучали тепло, свет и другие коммунальные услуги.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

На Кипре 12.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Двадцатка лучших песен эфира
0: с Ирой Аполлоновой.
2: Пятое место.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
2: Четвертое место.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Весна. Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: обо всем. Легко, полезно, интересно.
1: Очень добрый день, Лимассол, Никосия, Ларнга, Пафос и Анапа, Кипр. Привет! Мы начинаем с вами два часа идти бок о бок, рука об руку по этим волнам 99 FM. Я надеюсь, что у всех хорошее настроение, но если грустинка вдруг где-то закралась, то мы сейчас будем ее ластиком стирать. Для этого у нас есть несколько инструментов, ну, как минимум, это всегда классная музыка. А, конечно же, наш мостик, соединяющий сердца. И наш смс-чат 49-105-7. И та информация, которая будет вас бодрить. Сегодня день крепкой дружбы. Наверняка сама мысль о том, что у вас есть хотя бы один настоящий крепкий друг, не может не радовать и, конечно же, добавлять энергии. Знаете, почему дружба? Это не просто мне с тобой классно, весело, спокойно, могу на тебя положиться. Нет, у науки есть очень четкий ответ. Психологи из разных стран установили, у людей с надежным типом привязанности уровень удовлетворенности дружбой значительно выше. В некоторых исследованиях он достигает примерно на 20-30% более стабильных доверительных отношений, чем у людей с тревожным или избегающим стилем привязанности. С вами здесь Ян Соболева, и я очень хочу, чтобы у каждого из вас в воспоминаниях всплывали сначала те люди, которые вас поддерживают, любят, которые ваши настоящие друзья. Еще интересный факт. Некоторые исследования подростков выяснили, что если у обоих друзей безопасная привязанность, то их общение становится заметно более качественным. Они чаще поддерживают друг друга, реже конфликтуют, так что наблюдайте за подростками. Они иногда языком тела очень многое могут сказать. И рядом с ними находящийся человек всегда подсветит, как тело ребенка реагирует на то, что он чувствует рядом с какими-то людьми или в определенных обстоятельствах. И еще один вывод ученых. До 70% романтических отношений у молодых людей, друзья мои, начинаются, ба-бам, с дружбы, а не с внезапной искры. А что это значит? Дружба – это не этап, это фундамент отношений. Так что дружба не просто про погулять, потусить, посмеяться. Это один из самых устойчивых факторов нашей с вами эмоциональной стабильности. Вот и не будем выштормливаться, давайте все спокойно, плывем по течению. Иногда можно какие-то бутерфляи исполнять, но в целом, когда у нас есть на кого опереться и с кем разделить ту или иную эмоцию, это всегда очень крепко влияет на самооценку. Желаю вам всего самого наилучшего. Пишите своим друзьям приветы, они будут рады. И, может быть, тут же вам перезвонят, обменяются какими-то с вами новостями или мыслями. Это же здорово. 49-105-7. Ну, а Ваня Дмитриенко открывает этот час. И тоже, как наш музыкальный друг, вносит свою лепту в отличную атмосферу.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Ну, а еще пригодится то, что может быть использовано как польза, поэтому давайте-ка сейчас разберемся, что сегодня у нас среда, 20 число мая месяца на календаре. А сегодня, говорят специалисты астрологического толка, борьба между интуицией и иллюзией. До 4 часов дня прислушивайтесь к интуиции, но не путайте ее с фантазией. Ну, а после интуиция начинает ослабевать, и там уже хорошо бы включить острый ум. Чего сегодня не стоит делать, это идеально. Анализировать людей, давать в долг, принимать решения на эмоциях, особенно вечером. А что нужно? Проверять факты, сохранять трезвый взгляд и заниматься тем, что дает спокойствие. Это у нас есть прямо сейчас.
2: Карта для старта.
1: Пустим фантазию туда, где ей место, там, где она может разгуляться, а заодно и какой-нибудь знак возьмем себе для пользы на вторую половину дня. Метафорические ассоциативные карты – это наша с вами традиция, и всегда днем в это время я вытягиваю карту для всех.

0: сразу путь и направление даю. После того, как расшифрую сейчас значение карты, точнее, сначала ее вытяну, затем расшифрую, мы выкладываем ее в наш Инстаграм. Пожалуйста, заходите в сторис на russianradio.cy. Ну, а прямо сейчас тяну, сегодня левой рукой. Ай да красавцы! Какая прелесть карта семейного толка. И это не навязанная мной иллюзия, это действительно так. Целая медвежья семья. Папа в кепочке, утепленный такой, в капюшончике. Мама в теплом пальтишке. И малыш. Подозреваю, что мальчик, потому что ни бантиков, ни косичек, ничего нет. Медвежонок, как в той сказке. Знаете, ушли погулять, и тут пришла Маша. Маши не вижу. Но то, что ушли погулять из дома, это точно, потому что они на каком-то судне. Огромный иллюминатор, и за ними фоном солнце разливается, и вода, большая вода. Я подозреваю, что если учитывать запрос, который я озвучила чуть ранее, нам нужно обязательно сегодня уделить время семейству. Вот какая будет подсказка. Ну а если вы пока еще не семейный человек, то наверняка какое-то сообщество может называться вашей семьей. Возможно, у вас есть животные, или у вас есть дальние родственники, может быть, близкие, но далеко, и так далее. Друзья тоже могут быть вашей семьей, а если уж комьюнити на работе такое, вот как у нас здесь, по-семейному все, то вообще вы счастливый человек. Так вот, туда хорошо заглянуть, может быть, уделить внимание или попросить о помощи. Все это вы расшифруете самостоятельно. У кого какие эмоции и ассоциации, это только ваша личная интерпретация. И пусть вам эти мысли помогут улучшить сегодняшний день. Ну, а украсить его каким-то личным приветом могу всегда я. Поэтому пишите 49-105-7, особенно если у вас есть именинники.
1: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49, 94-08-69-49.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Симпатичные пацаны, стекла у машин не тонируют.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Держи повод.
1: Рубрика, в которой мы с вами листаем календарь и смотрим, что в какой стране и в мире произошло примечательного. Но сегодня, конечно, всех поздравляем. День рождения джинсов и Всемирный день пчел. Можно объединить, нарядиться в джинсу и с друзьями сходить попить чайку с метком. 151 год Международному дню метрологии. Это наука, которая отвечает за то, чтобы килограмм был одинаковым в любой стране. Часы показывали точное время, термометры, весы и прочее. Скорость интернета туда же. Бензоколонки, даже GPS работали корректно. Без метрологии не было бы точной медицины, навигации, строительства, науки и современной техники. Совершеннолетие у праздника День Волги, Великой Русской реки, а еще сегодня Европейский день моря. Всемирный день врача-травматолога, день врача в Индонезии, а еще Международный день красных кроссовок. Он посвящен повышению осведомленности о пищевой аллергии и анафилаксии, очень опасной аллергической реакции. А праздник появился в память об 11-летнем мальчике Окли, у которого была очень сильная аллергия на орехи. Он очень любил красные кроссовки, поэтому именно они стали символом этой акции. После его ухода родители создали движение, чтобы больше людей знали, насколько опасной может быть пищевая аллергия. Ну и, конечно же, как распознавать анафилактический шок, почему важно быстро оказывать помощь. Люди в этот день надевают красные кроссовки в знак поддержки, потому что главная идея не про моду, а про внимание к здоровью, в частности, детей и к информированности. 100 лет венесуэльской радиоиндустрии коллеги наши празднуют, а в Мексике день психолога. 284 года назад знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель Семен Челюскин на собачьей упряжке достиг, как впоследствии будет доказано, самой северной точки материка Евразии – мыса, который спустя годы назовут его именем мыс Челюскина. Кстати, он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова. «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс высоты средней, около одного... Льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мной он и мыс, восточный, северный. Ну и поставил маяк. Одно бревно, которое вез с собою. Именины сегодня у Антона, Давида, Иосифа, Михаила, Степана, Ивана и Семена. Все обладатели этих имен вас с праздником. Как всегда напоминаю, в такие дни вы можете претендовать на какие-то бонусы. И абсолютно полноправно. Ну а для того, чтобы понять, сколько нам с вами еще осталось шагать по этому часу, прямо сейчас сверим тик-так-ходики и напомню вам, что вы успеваете в течение 1,5 часов ближайших поздравить именинников. Пишите 49-105-7, не забудьте имя указать, себя подписать и, конечно же, ваши пожелания, хотя я могу что-нибудь симпровизировать.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticket Box. Для зрителей старше 6 лет.
2: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Театр Барселона «Фламенко Бали». Искусство страсти, танца и любви.
4: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Зиверт, газ.
1: Русское радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: А помощь мне, шоу от Сайлента, шутки за 300. Привет от него летит Веронике Верушкиной, ей лично процитирую. А еще кипрские пчелы, когда летают, тоже повороты показывают лапками. Замечательно. Я думаю, что если вам не хватало сегодня шуток, вот они, подъехали. Спасибо большое за контент. Это все 4 9 105 7. Видите, не только для стола заказов и передачи приветов. Вот еще и для такого взаимного обмена интересным. Ну, а у меня для вас реальная новость, которая не шуточная, но, кстати, многим подойдет. В США сделали необычную куртку для пассажиров, которые устали переплачивать за багаж. Да-да, выглядит, кстати, интересно. Мне кажется, тяжеловато на себе все это носить. Такой бронежилет получается. В общем, в ней предусмотрено множество скрытых карманов. Туда можно убрать все вещи, даже маленькие бутылочки-баночки, и обойти строгие ограничения жадных авиакомпаний, как пишет паблик. Теперь весь гардероб можно взять с собой прямо на себе и не платить ни копейки за доп-багаж. Я знаю, что с учетом наличия лоукостеров у нас здесь на острове, тоже есть свои лайфхакеры, которые делятся такими штучками, примочками, куда и как, что завернуть, что на себя 15 одежек надеть и как, в общем, на это все смотрит авиакомпания. Поэтому, если у вас есть свои лайфхаки, делитесь, давайте облегчим жизнь тем, кто вот-вот уже в отпускных настроениях собирается куда-то полететь. Возможно, кто-то возьмет для себя на заметочку какой-то ваш способ, который уже апробирован на практике. Поэтому пишите все туда же, 4 9 105 7. Еще нам можно писать в директ, в наши соцсети. И, кстати, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. RussianRadio.cy. Кстати, RussianRadio.cy – это еще и наш сайт. Да, вот для того, чтобы вам было легко, все одинаково называется. И там есть кнопки определенные. Например, можно ознакомиться с правилами участия в наших забавах. А еще кнопка «Заказать друга» – это если вы структурный человек и хотите заранее отправить нам заявку. Поздравить именинника. Напомню, что та же любимая гаджетомания, вот мне сегодня приходил вопрос, когда она, помню, она каждый день у нас в шахматном порядке. Если сегодня было у перцев, значит, на следующий день будет у меня в дневном шоу. Поэтому завтра жду вас, будем играть по сигналу, и к участию допускаются только те, кто еще ни разу не принимал в этом забеге никакого участия. Ну, только если как болельщик, как тот, кто держал кулачки, тогда можно. Ну, а если вам присвоен номерок, то уже ждите 29 мая, перцы подведут итоги.
0: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Обо всем и всех, а особенно о тех, кто уже готовит чемоданчики и намекает себе и близким, а также работодателям о том, что скоро отпуск. А вот давайте мы сейчас и подберем кое-что полезное, раз уж речь зашла про такие нововведения американцев, которые создали прикольный... Ну, он такой, знаете, не назвать его жилетом и сюртуком, в общем, такая полукуртка, багаж. Вот сейчас эту тему разовьем. Как себя сильно не нагружать, но в то же время взять все необходимое.
0: Лайфхак не систему. Маленький трюк, большой эффект.
1: Давайте-ка с вами запланируем разумное и легкое путешествие, чтобы все было продумано. Начнем со сбора багажа. Правила капсульного гардероба 3 на 3. Возьмите 3 варианта верха, 3 низа и 3 пары обуви, которые идеально сочетаются между собой, чтобы у вас сразу X3 было несколько луков на все случаи жизни. Скручивайте одежду, сворачивайте такие рулончики, а не складывайте стопкой. Так они занимают меньше места и почти не мнутся. И можно какие-то футболки или мелкие детали гардероба складывать прям в обувь. Конечно, перед этим ее хорошо бы обработать. Замените гели и шампуни твердыми аналогами. Они не разольются и не подпадут под ограничения на провоз жидкостей. Еще поиск в режиме инкогнито. Ищите авиабилеты и отели в приватном режиме браузера, так сайты не смогут следить за куками и завысить цену из-за повышенного интереса с вашей стороны. Еще путешествуйте вне сезона. Если так получается, то вы очень сильно экономите в межсезонье и на отелях, и на билетах. И еще сделайте обязательно цифровые копии. Фото паспорта, визы, страховки. Сохраните в облачное хранилище или отправьте себе на почту. Так у вас всегда будет второй вариант и некий дабл-чек. Ну и, конечно же, берите с собой универсальный тройник. Ну, мало ли, да, разветвитель для розеток где-то пригодится. В отелях часто не хватает свободных мест для зарядки, телефона, ноутбука, камеры. А так вы ни от кого и ничего не зависите. Надеюсь, что-то пригодится. Мы летим вперед. И у нас Костя Столяров на горизонте. У него классная подборка хороших новостей. Будем повышать градус настроения.
2: Реклама на русском.
3: Это Додо.
4: Это вкус.
5: Это цвет.
3: Это хруст.
6: И что первый кусок?
7: Что последний кусок?
3: Сок. Додо мясо.
8: Додо без.
9: Додо деликатес.
10: Половинки, новинки, начинки, соус.
11: Додо пицца на каждый особенный вкус.
12: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо... невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
13: Покажи мне историю браузера, и я скажу, кто ты.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
14: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипрский документальный фильм получил награду в Каннах. В детских садах острова стартует программа бесплатных завтраков. В Лимассоле создают умный инфопоинт. Заброшенное кафе станет символом зеленого будущего. Теперь подробнее. Документальный фильм кипрского производства «Tracking the Cyprus Tigers» режиссера Андреаса Кириаку получил награду на Каннском кинофестивале. Лента рассказывает о том, как гонконгские боевики 80-х годов прошлого века, включая фильмы с Джеки Чаном, попадали в Европу через видеосалоны. В официальной программе Каннского кинофестиваля также показали короткометражный фильм «Свобода Элайзи» или «Заметки об анатомическом несовершенстве» кипрского режиссера Александра Матфео. Президент страны Никос Христодулидис объявил о старте программы «Завтрак для всех». С июня текущего года в государственных детских садах округов Ларнаки и Фамагусты платное питание получит 3900 детей дошкольного возраста. Это пилотная часть программы. Вскоре завтраками планируется обеспечить все детские сады и школы во всех округах Кипра. Одна из целей плана – привить жителям страны правильные пищевые привычки с самого детства. Муниципалитет Лимассола объявил о трансформации бывшего кафе на мосту у старого стадиона ГСИО. Оно превратится в цифровую точку информирования о переходе города к климатической нейтральности. Акцент будет сделан на технологиях и интерактивности. В кафе планируется установить большие видеостены, системы дополненной реальности, интерактивные экраны и оборудование для голограмм. Центральным элементом станет координационный центр данных, где в режиме реального времени будут отображаться показатели энергопотребления, выбросов и транспорта. Дополнит картину небольшая метеостанция с непрерывным мониторингом качества воздуха. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа и дамы, мы влетаем во второй час и до трех часов здесь. Днем обо всем. С Яной Соболевой я вас приветствую. И, конечно же, всегда хочу сакцентировать внимание на чем-то, что может быть полезным и что очень интересные мысли рождает. Ну, во-первых, спасибо нашему СМС-чату. Там периодически какой-то движ. Сегодня именно тот день. 4 9 105 7. Добавляйте маслица в этот костер. Есть такое мнение: чем больше денег на карточке, тем меньше багаж. Да, мнение есть. Я вам даже больше скажу. Есть еще и в противовес культура потребления. Вот она-то как раз и будет сдерживающим фактором. На мой взгляд, я пробовала вот так, да, чем больше денег на карточке, тем меньше багаж. Знаете, не всегда, потому что обзаводишься сразу какой-то лишней историей в виде... Ну, в общем, вы поняли, да, всяких вещиц, украшений и прочего-прочего, а потом сразу и ешь больше, и все это сказывается, конечно, и на форме, и на настроении. Что касается исследований и другого ракурса, как можно рассмотреть потребление, то вот исследования показали кое-что интересное. Главный карьерный лайфхак – это удачные отношения. Давайте разберемся. В общем, выяснилось, что партнер влияет на доход сильнее, чем начальник. Дело не только в том, что ваш возлюбленный или возлюбленная может круто мотивировать, но и в том, что в здоровых отношениях меньше бытовухи и стресса, что, в свою очередь, освобождает силы, конечно, на креатив, работу, развитие и шажки вверх по карьерной лестнице. Как вам такая мысль? Есть ли в этом потребление или все-таки это синергия? В общем, если откликается, делитесь мыслями, пишите 4 9 105 7, а мы летим вперед, и здесь Мари Краймбрери говорит: не надо ждать, давайте, все, поехали, танцуем.
2: Русское радио.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на предстоящий чемпионат мира. 41-летний форвард попал в окончательную заявку национальной команды. Для Криштиану это будет 6-й чемпионат мира в карьере. Впервые португалец принял участие в главном международном турнире в 2006 году в Германии. Роналду – рекордсмен по количеству голов в составе национальных команд в мире. На его счету 143 забитых мяча в 226 матчах. Соперниками Португалии в группе К на чемпионате 2026 станут сборные Конго, Узбекистана и Колумбии. Гроссмейстер со сломанной ногой сыграл партию лежа. Француз Алиреза Фируджа встречался с Джавахиром Синдаровым из Узбекистана на турнире Grand Chess Tour в Бухаресте. Партия пятого тура против претендента на мировую шахматную корону закончилась в ничью на 58-м ходу. Матч прошел в специально отведенной комнате в отеле в присутствии арбитра. Фируджа играл лежа на кровати, его нога лежала на подушке. 22-летний французский гроссмейстер получил травму лодыжки после проигрыша в партии третьего тура с Анишем Гири из Нидерландов 16 мая. Обстоятельства тогда не уточнялись. Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы этого сезона. Встретятся Фрайбург, Германия и Астон Вилла, Англия. Игра пройдет на стадионе

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами.

0: Ретто, еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: В половине 11-го я обычно ложусь. Есть.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Такого мощного аппарата в эстетической косметологии еще не было. Уникальное сочетание эффективности и безопасности. Суперлифтинг без хирургии. Так могла бы и совершенно обоснованно начинаться любая рекламная кампания процедуры Face Up. Информация для всех, кто давно искал идеальную лифтинговую процедуру для нормальной и жирной кожи, стимулирующую рост нового коллагена. Гарантированная подтяжка кожи, уменьшение глубоких и устранение мелких морщин – все это в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Необлитивный лазер в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга смело можно назвать вершиной в эстетической косметологии. Запишитесь на консультацию, и вы заметите эффект сразу после первой процедуры. А после курса результат будет долговременным за счет стимуляции неоколлагенеза. Весь перечень услуг можно найти на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Санкт-Петербург. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Свинье не кумбарос.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Всем привет! Ну что, диджитал-трудяги в цеху становятся на самом деле реальностью, а не просто мемчиками. Тиктокеры уходят на заводы. Вот один из примеров. Пока одни артисты ездят за премиями, исполнительница «Сигмобой» Мария Янковская отправилась на крупнейшие заводы Сибура. Маша там проводит для школьников эко-уроки, вторая жизнь пластика, рассказывает о переработке отходов, об экологичных привычках. Вот провела сразу в школе две встречи с юными фанатами, эко-урок и занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в эко-павильоне на бульваре Серова в Казани. Ну, мне кажется, это хорошая тенденция, потому что раньше-то это вообще было очень круто пойти и сразу стать как будто бы взрослым. Что сегодня? А сегодня все больше молодых людей в России и Европе выбирают, да, рабочие профессии, идут на заводы, хотят быть в цеху. Это не та история, что была 20 лет назад, конечно, просто сейчас, например, в России кадровый голод, но на этом фоне резко растет интерес к колледжам и техникумам. Причина понятна, молодые люди хотят быстрее начать зарабатывать, почувствовать себя взрослыми. Более 70% российских компаний готовы брать выпускников колледжей сразу после учебы. Ну и плюс, я думаю, влияет ЕГЭ, не прочие вещи с поступлением в ВУЗ. В Европе ситуация похожая, но там рабочие профессии давно считаются норм и очень уважаемые в обществе. В Германии, Австрии и Швейцарии многие подростки после школы идут не в универ, а в профобучение. Это считается престижным. Там действует так называемая дуальная система. Студент одновременно учится и работает на предприятии, получая зарплату уже во время обучения. Но Европа, правда, тоже сталкивается с нехваткой кадров, так что, друзья, прислушаемся к экспертам. Они говорят, будущее за теми, кто совмещает рабочую профессию и технические навыки. Сегодня востребован не простой рабочий, а специалист нового поколения. И такие, я думаю, как раз сейчас и подрастают. Вот сейчас и у гимназистов, и у лицеистов, у всех череда экзаменов, поэтому, друзья, дышим глубже, помните. Вы не равно ваш результат в школе, поэтому здоровье превыше всего, но делайте то, что можете. Выжимайте по максимуму без надрыва. Если такое возможно, а я тоже была школьницей, говорю вам, да, это реально, то, пожалуйста, возьмите на заметку, ставьте всегда в приоритет свое психическое и физическое здоровье. И всем, конечно, успехов в сдаче любых экзаменов.

0: Надеюсь, капелька света добавлена была, и сегодняшнее наше совместное пребывание здесь на 99FM останется в памяти, поэтому я каждого благодарю, прежде чем с вами попрощаться.
1: Днем обо всем.
0: Друзья, вот так быстро пролетает время только в отличной компании, поэтому уже пришло попрощаться с вами до завтра. Да, и напомню, что гаджетомании быть. Так уж повелось последние пару раз, что у меня очень сложные задания, и это классно, потому что сразу работает серое вещество, и ваши нервишки немного приходят в тонус. А это все напоминает о том, что жизнь прекрасна, удивительна и многогранна. Желаю удачи сразу всем тем, кто уже понял, что только по сигналу нужно сразу набирать, и есть шанс большой попасть в эфир. Ну, а сейчас завершу тем, что сегодня мы должны с вами сделать покупки. Да, я понимаю, что многие магазины работают до обеда, но если у вас еще есть несколько минут, и вы где-нибудь рядышком, присмотрите себе новые джинсы. Сегодня день джинсы, а потому напомню, что самые качественные и классные, как говорят эксперты моды и денима, это те, у которых очень плотный деним, классный состав ткани, где либо отсутствует эластан напрочь, либо его всего до 3%, а также где качественные швы и внутренняя обработка. Безусловно, обращайте внимание на фурнитуру, ну и, конечно, ключевое — на окрас ткани. Ну что, всегда найдутся поводы улыбнуться, но даже если вам грустится, с вами все в порядке. Такое тоже случается. Для этого есть мы, Русское радио Кипр, чтобы чуть-чуть приподнимать или очень много градус вашего настроения. Этим с утра займутся мои коллеги-перцы. Вот с ними побудка происходит на все 100, поэтому не пропускайте. Будильник заводите, но подстраховывайтесь всегда голосами Иры и Сережи. Ну а я, Яна Соболева, прощаюсь с вами. Всем пока. Оставляю вас на Полину Гагарину. Она отмеряет расстояние. Всегда его можно, кстати, сократить с помощью нашего смс-чата, а также наших соцсетей. Подписывайтесь RussianRadio.cy и пишите 49 105 7, даже если не время эфира.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
6: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: Операция по смене пола прошла успешно. Я довольна.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

Пробки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, и сегодня у нас пройдет родительское собрание. Тема «Детский ланчбокс». Красным цветом выделим английскую пословицу. Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Формирование пищевых привычек идет из семьи. Зеркальные нейроны, они такие. Поэтому первым делом проанализируйте свою культуру питания. Если папа съедает ведро пельменей, мама любит пиццу, а ребенку навязывают брокколи или салатик, это может стать для него первым шагом к РПП. Прежде всего, с детьми нужно разговаривать и на тему питания тоже. Главное – на языке, соответствующем возрасту ребенка. Гречка, чтобы быть сильным, бегать быстро. Курочка для крепких мышц. Морковка укрепляет зрение, а зелень проводит генеральную уборку ЖКТ. Следующее правило – домашнее всегда лучше промышленного. Так вы можете контролировать количество сахара, наличие вредных примесей и качество ингредиентов. Основное – это учесть соотношение белки, жиры, углеводы. Положите в ланчбокс, например, яйца перепелиные, немного гречки и рукколу или бутерброд из цельнозерновой булки с авокадо, овощами, индейкой. И, наконец, не стоит впадать в крайности. Или позволять все есть подряд, или жестко ограничивать. Повышайте свою осведомленность, изучайте тему и ненавязчиво улучшайте качество продуктов, убирая вредные. А на десерт ловите лайфхак от сервиса Milt's Food. Выберите один рецепт кексов, готовьте их только из цельнозерновой муки и меняйте наполнители – изюм, орехи, шоколадные чипсы, сухофрукты. Так вы будете отслеживать меру, а ребенок не лишится выпечки. Руководствуемся правилом «отвергая, предлагай». Больше полезного в блоге Milt's Food. Подписывайтесь в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
3: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
3: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
3: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
3: Доставка – Болт, Волт, Фуди.
6: Пора объяснить нашим детям.

0: что раньше телеканалы переключались плоскогубцами.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Мужчинам на заметку. Даже женщины не доверяют другим женщинам.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ящур добрался до Лимассола, первый очаг обнаружен в Пахне. Преступник похитил пенсионерку и отвез к банкомату. Кипр выделит 23 миллиона на субсидии детям. Далее подробности. Ветеринарные службы Кипра подтвердили первый случай ящура в округе Лимассола. Вирус выявлен на ферме с 66 козами и овцами в деревне Пахна. За прошедшие выходные также подтверждены 4 новых случая в животноводческих объектах Дромолакси и Афиену. Количество зараженных хозяйств по всему острову достигло 117. Вокруг Пахны уже устанавливают блокпосты, зон карантина и наблюдения. Полиция задержала 24-летнего мужчину по подозрению в похищении человека, вымогательстве, краже и ряде других уголовных преступлений. Жертвой стала 69-летняя жительница одной из деревень в округе Никосии. По данным полиции, днем в дом пожилой женщины ворвался незнакомый мужчина. Он стал угрожать пенсионерке, требуя деньги. Женщина передала грабителю 200 евро, после чего тот скрылся. После преступник вернулся и силой отвез пенсионерку к банкомату, где попытался снять деньги по ее банковской карте. Кабинет министров вчера утвердил продление двух программ субсидий для дошкольников на 2026-2027 учебный год. По данным Министерства социального обеспечения, общий бюджет составит около 23 миллионов евро. Помощь получит примерно 23 тысячи детей в возрасте от рождения до 4 лет и 4 месяцев. Программы помогают оплачивать ясли и детские сады для детей до 4 лет. Помощь получают семьи, которые имеют право на детское пособие. Размер поддержки зависит от дохода и состава семьи. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии 25 градусов, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Барселона, Фламенко Бали и Атриа Мьюзик представляют фламенко-спектакль «Кармен». Впервые на Кипре. Солист Давид Гутьеррес, признанный мастер мировой танцевальной сцены. По мотивам новеллы «Проспера Мериме». Живое звучание испанских гитар, темперамент и энергия фламенко. С 21 по 23 мая «Пафос», «Никосия» и «Лимассол». Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Театр Барселона, Фламенко Бали. Искусство страсти, танца и любви.
3: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

На Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Добрая половина россиян в понедельник утром выглядит как недобрая.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске вакансия директора кипрской тюрьмы, 15 кандидатов. Пожилую пару переселили из аварийного дома, через два дня они вернулись. В Паралимне открыли памятник жертвам геноцида понтийских греков. Далее подробности. Должность директора Центральной тюрьмы Кипра остается вакантной с 2023 года. Сейчас за нее борются 15 финалистов конкурса, объявленного в феврале. Комиссия государственной службы выберет из них нового руководителя тюремного ведомства. Пост директора пустует с тех пор, как Анна Аристотелус покинула его в 2023 году. После ее ухода должность попеременно занимали несколько исполняющих обязанностей. Комиссия государственной службы назначила исполняющей обязанности директора Марию Сиали, который занимает этот пост до завершения конкурса. Сотрудники окружной администрации Лимассола обнаружили в аварийном доме пожилых супругов. Здание признали опасным в мае 2026-го. Оно находится на грани обрушения. Полиция переселила пару во временное жилье в Никосии, однако пенсионеры вернулись обратно. Вначале сотрудники доставили их в городское отделение полиции, но оставлять людей в участке было незаконно. Вчера вечером президент Кипра Никос Христодулидис открыл в Паралимне национальный памятник геноциду понтийских греков. Церемония собрала тысячи людей. В тот же день МВД, непризнанный ТРСК, выступил с заявлением, отвергнув классификацию событий 1919 года как геноцида. Идея памятника принадлежит общественному объединению Никос Капитонидис, а его автором стал скульптор Йоргос Кикотис из Салоник. Финансирование обеспечило правительство Кипра совместно с муниципалитетом Паралимни Дирини. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии 25 градусов, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Это Додо.
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
4: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. Додо мясо.
3: Додо без.
5: Додо деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: Додо пицца на каждый особенный вкус.
0: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
6: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.
3: Все будет хорошо.
0: Новая песня на русском.

На Кипре 17:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
4: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
6: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ящур добрался до Лимассола, первый очаг обнаружен в Пахне. Кипрский суд оставил в силе штраф для хозяина собаки без поводка. Кипр выделит 23 миллиона на субсидии детям. Далее подробности. Ветеринарные службы Кипра подтвердили первый случай ящура в округе Лимассола. Вирус выявлен на ферме с 66 козами и овцами в деревне Пахна. За прошедшие выходные также подтверждены 4 новых случая в животноводческих объектах Дромолакси и Афиену. Количество зараженных хозяйств по всему острову достигло 117. Вокруг Пахны уже устанавливают блокпосты зон карантина и наблюдения. Апелляционный суд Кипра оставил в силе штраф в 350 евро для жителя Фамагусты. Его собака была без поводка в общественном месте. Решение суда уточняет правила. Ответственность владельца не снимается, даже если он находился на работе. Более того, именно владелец должен объяснить, как собака оказалась на улице, и доказать, что принял разумные меры предосторожности. Окружной суд Фамагусты ранее признал мужчину виновным по закону о собаках, который обязывает держать животных на поводке в общественных местах. Кабинет министров вчера утвердил продление двух программ субсидий для дошкольников на 2026-2027 учебный год. По данным Министерства социального обеспечения, общий бюджет составит около 23 миллионов евро. Помощь получит примерно 23 тысячи детей в возрасте от рождения до 4 лет и 4 месяцев. Программы помогают оплачивать ясли и детские сады для детей до 4 лет. Помощь получают семьи, которые имеют право на детское пособие. Размер поддержки зависит от дохода и состава семьи. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии 25 градусов, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Екатерину Гамову включат в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США в Холиоке. Гамова, напомню, завершила профессиональную карьеру в 2016-м. Она двукратный серебряный призер Олимпиад и двукратная чемпионка мира и Европы. Гран-при Канады «Формула-1» пройдет с 22 по 24 мая на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале. Это пятый этап текущего чемпионата. Впервые в истории этап в Канаде пройдет со спринт-заездами. Гонка была перенесена с традиционного июня на конец мая ради оптимизации логистики календаря. Лидер сезона Кими Антонелли из «Мерседеса» опережает напарника Джорджа Рассела на 20 очков. При этом Рассел – действующий победитель прошлогодней канадской гонки. Лена Сафронио покидает «Арис» после 7 лет в клубе, сообщила пресс-служба команды. Голкипер присоединился к «Арису» в 2019-м, тогда команда из «Лимассол» еще выступала во втором дивизионе. В 2021-м вратарь вместе с клубом вышел в высший дивизион, а в 2023-м стал чемпионом и обладателем суперкубка первых трофеев в истории клуба. В эту пятницу, в день заключительного матча сезона против «Аека», у болельщиков «Ариса» будет возможность как следует попрощаться с Леносом.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и

0: Песня на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
1: Утро вечера мудренее, но не с пятницы на субботу.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Все будет хорошо. Новая песня на русском.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Весна.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг.
4: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр. Русское радио.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
5: В городе прошел конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске вакансия директора кипрской тюрьмы, 15 кандидатов. Пожилую пару переселили из аварийного дома, через два дня они вернулись. В Паралимне открыли памятник жертвам геноцида понтийских греков. Далее подробности. Должность директора Центральной тюрьмы Кипра остается вакантной с 2023 года. Сейчас за нее борются 15 финалистов конкурса, объявленного в феврале. Комиссия государственной службы выберет из них нового руководителя тюремного ведомства. Пост директора пустует с тех пор, как Анна Аристотелус покинула его в 2023 году. После ее ухода должность попеременно занимали несколько исполняющих обязанностей. Комиссия государственной службы назначила исполняющей обязанности директора Марию Сиали, который занимает этот пост до завершения конкурса. Сотрудники окружной администрации Лимассола обнаружили в аварийном доме пожилых супругов. Здание признали опасным в мае 2026-го. Оно находится на грани обрушения. Полиция переселила пару во временное жилье в Никосии, однако пенсионеры вернулись обратно. Вначале сотрудники доставили их в городское отделение полиции, но оставлять людей в участке было незаконно. Вчера вечером президент Кипра Никос Христодулидис открыл в Паралимне национальный памятник геноциду понтийских греков. Церемония собрала тысячи людей. В тот же день МВД, непризнанный ТРСК, выступил с заявлением, отвергнув классификацию событий 1919 года как геноцида. Идея памятника принадлежит общественному объединению Никос Капитонидис, а его автором стал скульптор Йоргос Кикотис из Салоник. Финансирование обеспечило правительство Кипра совместно с муниципалитетом Паралимни Дирини. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии 25 градусов, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Такого мощного аппарата в эстетической косметологии еще не было. Уникальное сочетание эффективности и безопасности. Суперлифтинг без хирургии. Так могла бы и совершенно обоснованно начинаться любая рекламная кампания процедуры Face Up. Информация для всех, кто давно искал идеальную лифтинговую процедуру для нормальной и жирной кожи, стимулирующую рост нового коллагена. Гарантированная подтяжка кожи, уменьшение глубоких и устранение мелких морщин – все это в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Необлитивный лазер в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга смело можно назвать вершиной в эстетической косметологии. Запишитесь на консультацию, и вы заметите эффект сразу после первой процедуры. А после курса результат будет долговременным за счет стимуляции неоколлагенеза. Весь перечень услуг можно найти на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Двадцать лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Тяжело нынче быть отцом. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда выкладывает.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: С годами все труднее бегать за женщинами. Приходится волочиться.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, и сегодня у нас пройдет родительское собрание. Тема «Детский ланчбокс». Красным цветом выделим английскую пословицу. Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Формирование пищевых привычек идет из семьи. Зеркальные нейроны, они такие. Поэтому первым делом проанализируйте свою культуру питания. Если папа съедает ведро пельменей, мама любит пиццу, а ребенку навязывают брокколи или салатик, это может стать для него первым шагом к РПП. Прежде всего, с детьми нужно разговаривать и на тему питания тоже. Главное – на языке, соответствующем возрасту ребенка. Гречка, чтобы быть сильным, бегать быстро. Курочка для крепких мышц. Морковка укрепляет зрение, а зелень проводит генеральную уборку ЖКТ. Следующее правило – домашнее всегда лучше промышленного. Так вы можете контролировать количество сахара, наличие вредных примесей и качество ингредиентов. Основное – это учесть соотношение белки, жиры, углеводы. Положите в ланчбокс, например, яйца перепелиные, немного гречки и рукколу или бутерброд из цельнозерновой булки с авокадо, овощами, индейкой. И, наконец, не стоит впадать в крайности. Или позволять все есть подряд, или жестко ограничивать. Повышайте свою осведомленность, изучайте тему и ненавязчиво улучшайте качество продуктов, убирая вредные. А на десерт ловите лайфхак от сервиса Milts Food. Выберите один рецепт кексов, готовьте их только из цельнозерновой муки и меняйте наполнители – изюм, орехи, шоколадные чипсы, сухофрукты. Так вы будете отслеживать меру, а ребенок не лишится выпечки. Руководствуемся правилом «Отвергая, предлагай». Больше полезного в блоге Milts Food. Подписывайтесь в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
3: Перед походом в гости расстелите постель. Когда вернетесь, поймете, как мудро вы поступили.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляет компания Leos Development. Единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
3: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
4: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show with Yanni Buzica.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this

0: Русское радио. На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hey guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: John Budzikas.
10: New Music Show.
0: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's up, what's up? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς.

0: sugar. На Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио.
1: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимая. Только лучше.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре полночь.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
6: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не придумаешь нелепости.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо. Стат.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.